Смотрела «Американ предпринимается». Что? «Американ предпринимается».